0: Дорожное радио.
1: Горячее солнце

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Реклама. Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
1: Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только любимая музыка.

0: Все это Дорожное радио.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночи.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах.

Дорожное радио представляет новая песня. Виктория Дайнека. Нормально.

Водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Дорожное радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня

0: гостей в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, слышишь? Все, все отлично у меня.

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
1: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
2: А на пятом канале солнце, горы и верный четвероногий друг.
3: Это собака-спасатель.
2: Эльбрус. Новые серии детективного сериала. Сегодня в 12.15 на пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Дорожное радио.

У моей соседки дочка спит, торшер горит, радость на лице. По стеклу скребутся ветки, в рюмочке коньяк налить.

посуда, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

Дорожное радио представляет новая песня. Анита Цой и Наталья Котарева. Все только начинается.

Дорожное радио представляет новая песня. Наталья Подольская и Регина Тодоренко. Подруга.

0: Загружайте в социальные сети свое видео, как вы поете. И у вас появится возможность выиграть 5000 рублей. Подробности на дорожное.ру. 5 звезд. Только на Дорожном радио. 18+.
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Президент Владимир Путин сделает важные заявления на Восточном экономическом форуме. Об этом сообщил советник президента, ответственный секретарь Организационного комитета форума Антон Кобяков. За выступлением главы государства рекомендуется следить Западу, отметил Кобяков. Восточный экономический форум пройдет 1-4 сентября во Владивостоке.
2: Россия.
1: Власти Крыма продолжают национализацию активов украинских олигархов. Наиболее крупные активы, которые ранее принадлежали им на территории полуострова, на сумму более 13,5 миллиардов рублей, уже обращены в собственность республики. Такое заявление сделал председатель крымского парламента Владимир Константинов. Средства, полученные от продажи этих активов, распределяются на нужды участников специальной военной операции и строительства социальных объектов. Недавнее землетрясение в Колумбии обернулось проблемами с доставкой из этой страны кофе, однако России не грозит дефицит этого товара. Возможное сокращение поставок из Колумбии можно компенсировать дополнительными закупками кофе у других стран – Вьетнама, Бразилии, Эфиопии, Индии, Индонезии и стран Центральной Америки. Об этом сообщили в ассоциации компаний омниканальной розничной торговли.
2: Про здоровье.
1: Восстановиться после экзаменов и поступления в вузы молодым людям поможет правильный режим сна и питания. Также стоит добавить прогулку или легкую зарядку. Это рекомендует врач-эндокринолог Скандинавского центра здоровья Екатерина Сахнова. Ее цитирует РИА Новости.
2: Транспорт.
1: Новый терминал аэропорта Ярославля сможет обслуживать около 800 тысяч пассажиров в год. Сейчас пропускная способность воздушной гавани составляет 250 тысяч пассажиров. Новый терминал внутренних авиалиний под названием «Золотое кольцо» планируют ввести в эксплуатацию до конца будущего года. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Ой, все на свете хорошо. В чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел. Нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

0: Реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: А на Пятом канале солнце, горы и верный четвероногий друг.
5: Это собака-спасатель.
4: Эльбрус. Новые серии детективного сериала. Сегодня в 12:15 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Дорожное радио.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на Дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

0: Реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
5: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
6: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.

Ларионовым. Загружайте в социальные сети свое видео, как вы поете. И у вас появится возможность выиграть 5000 рублей. Подробности на дорожное.ру. 5 звезд. Только на Дорожном радио. 18+. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Социальные выплаты могут вырасти после повышения минимального размера оплаты труда в будущем году. Как отметили в Общественной палате, увеличение коснется отпускных, командировочных, больничных и пособий по беременности и родам. Прибавку получат те, у кого средний заработок за расчетный период оказался ниже нового минимума. Также вырастут ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет, если они рассчитываются исходя из минимального заработка.
0: Россия.
1: Стало известно, сколько детей впервые пойдут в школу 1 сентября. Новый учебный год в российских школах начнется в том числе для 1,5 миллионов первоклассников. Об этом сообщило Министерство просвещения. Ведомство отметило, что показатель сохранился на уровне прошлого года. Согласно рекомендациям министерства, в сентябре и октябре первоклашек ждет не более 3 уроков в день по 35 минут. А домашние задания с нового учебного года для первоклассников отменены.
0: Спорт.
1: Российские гимнастки выиграли золото чемпионата мира в Германии в командном многоборье. Они набрали наибольшее количество баллов, опередив Болгарию и Китай. Соревнования прошли во Франкфурте на Майне. Из-за позиции немецких властей российская сборная участвовала в мировом первенстве в нейтральном статусе без флага и гимна.
0: Новые технологии.
1: Китайские беспилотные такси вышли на рынок Ближнего Востока. Дубай стал первым городом региона, выдавшим автомобилям без водителя разрешение на коммерческую эксплуатацию. Сервис под названием Apollo Go от компании Baidu начал работу в районе Джумейра на площади около 25 квадратных километров. Машины ездят без водителя, самостоятельно проезжают перекрестки, кольцевые развязки, а вызвать такси можно через специальное приложение.
0: Дороги.
1: Инспекторам ГИБДД больше не придется оформлять до 6 документов, чтобы отстранить водителя от управления и задержать машину. Достаточно сделать будет отметку в одном протоколе. Изменения уже вступили в силу в рамках обновленного кодекса об административных правонарушениях. Теперь ведомство приводит в соответствие с законом внутренние акты. Проект приказа был опубликован для общественного обсуждения. Отмечу, что новый порядок касается не только нетрезвых водителей, но и тех, у кого нет прав или документов на машину. Вы слушали новости с Александром Карпиным. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

тебе подарить, может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей.

0: Реклама.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
3: О, Каре. УГРН 11-177, 46-49, 15-00, Москва.
4: На пятом канале солнце, горы и верный четвероногий друг.
5: Это собака-спасатель.
4: Эльбрус. Новые серии детективного сериала. Сегодня в 12.15 на пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Дорожное радио.
6: В облаках летали кони.

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета

Радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

Целовал его слепой, расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком. Но в пакетике прозрачном

фальши. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето

0: Дорожное радио.
1: Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви,

ваше благородие, госпожа удача. Для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.

0: Реклама.
1: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
2: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.

0: С 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на zon.ru. 16+.
1: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
2: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
5: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Пассажирское авиасообщение возобновилось между Сирией и Россией после более чем полутора лет перерыва. Первый рейс Syrian Airlines прибыл в столичный аэропорт Шереметьево из Дамаска утром в воскресенье. Пока рейсы между Сирией и Россией будут выполняться раз в неделю, время в пути составляет порядка 4,5 часов, а билет в эконом-классе в одну сторону обойдется в сумму порядка $500.
0: Россия.
1: Власти Московской и Ростовской областей устраняют последствия атаки украинских беспилотников. В столичном регионе пострадали 6 человек, один погиб. В Ростовской области 5 погибших, передают РИА Новости сообщения губернатора региона. Власти оказывают всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших. На местах работают экстренные службы и ведется оценка ущерба. Также в регионах работают горячие телефонные линии. Всего в ночь на воскресенье, по данным Министерства обороны, над регионами было перехвачено свыше 800 дронов.
0: Здравоохранение.
1: Социальный фонд России усилил контроль за выплатами медикам. Если ранее фонд запрашивал документы у больниц по своему усмотрению, то с 15 августа это прямая обязанность соцфонда. Главные врачи или их представители получили право лично участвовать в обсуждении итогов инспекции. Место и время обсуждения таких встреч теперь заранее указывают в акте проверки.
0: Футбол.
1: В российской премьер-лиге в субботу прошли 4 матча 4-го тура. Краснодар на домашнем стадионе минимально обыграл «Ахмат». В другом матче «Родина Акрон» нападающий хозяев Артем Максименко оформил хет-трик, однако это не помогло его команде одержать победу. «Акрон» сравнял счет в концовке, итог матча ничья 3-3. А в игре ЦСКА «Факел» армейцы вырвали победу благодаря пенальти на 71-й минуте. При этом «Факел» забивал трижды, но все голы рефери отменил из-за офсайдов.
0: Дороги.
1: Штрафы при перевозке детей могут снизить, но только за формальные ошибки, такие как отсутствие договора, списков детей или программы маршрута. Минэкономразвитие предлагает взыскивать за такое с организаторов перевозок от 3 до 10 тысяч рублей. А вот за нарушение, угрожающей жизни и здоровью юных пассажиров, например, поездку без медработника или без уведомления ГИБДД, наказание предлагают оставить прежним – до 100 тысяч рублей для юрлиц. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости. Новости на Дорожном радио.

Ты ждешь уже который год, и в этом нет твоей вины. Под ней бессменный хоровод, ты просто

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Загружайте в социальные сети свое видео, как вы поете. И у вас появится возможность выиграть 5000 рублей. Подробности на дорожное.ру. 5 звезд. Только на дорожном радио. 18+.
1: Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель.

0: товаре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Kary.com и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Kary. А вы?
1: ООО Kary. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
2: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
3: 0+ реклама. ООО Яндекс. Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
4: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
5: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
6: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
7: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
2: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в АОТ-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
3: Дорожное радио.

Радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Общественная палата объяснила, кому увеличат выплаты после повышения минимального размера оплаты труда. Отпускные и командировочные вырастут только в том случае, если среднедневной заработок сотрудника за расчетный период оказался ниже установленного минимума. Больничные увеличатся, если у работника не было заработка, его средний доход был ниже так называемого МРОТ или страховой стаж составляет менее полугода. Точный размер минимального размера оплаты труда на 2027 год станет известен до конца года текущего.
0: Новые технологии.
1: Беспилотные грузовики и роботы-доставщики в России могут получить налоговые льготы. Правительство обсуждает снижение НДС для таких услуг с 22 до 10%. Это поможет сделать беспилотную доставку дешевле для клиентов. Сейчас беспилотные грузовики возят коммерческие грузы по федеральным трассам Нева, Дон и Восток. Однако автономные перевозки стоимости проигрывают обычным.
0: Мир.
1: Российские школьники блестяще выступили на международной олимпиаде по информатике. Она прошла в Ташкенте. Все четверо участников нашей сборной вернулись.

0: боролись с наградами. Владислав Жиганов и Максим Кравченко завоевали золотые, а Сергей Муханов и Владимир Звездин – серебряные медали. Ребята решали сложные алгоритмические задачи на языке C++ в условиях изоляции без доступа к телефонам или интернету. Всего Международная олимпиада по информатике в Узбекистане собрала почти 400 школьников из сотни стран. Спорт. Российская гимнастка Ангелина Мельникова стала чемпионкой Европы в опорном прыжке. Еще одна россиянка Анна Калмыкова оказалась на пятой строчке. Ранее Ангелина Мельникова победила в личном многоборье и завоевала две бронзовых награды на бревне и в вольных упражнениях. Транспорт. Аэропорт турецкого Стамбула впервые стал самым загруженным в Европе. Авиагавань обошла многолетнего лидера лондонский Хитроу. В июле разница составила почти 300 тысяч пассажиров. А всего в прошлом месяце стамбульским аэропортом воспользовались свыше 8 миллионов человек. Отмечу, что воздушная гавань Лондона удерживала статус крупнейшего аэропорта Европы более 20 лет, потеряв первенство только в 2020-м из-за ковидных ограничений. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR.
4: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
5: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта.
6: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
9: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
10: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
11: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
12: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
13: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».

0: И акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
2: Дорожное радио.

0: на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, как Кирилл Туриченко справляется с ролью отца. Сколько килограммов теряет Сергей Жуков за один концерт, а также узнаем, что произошло у Олега Газманова в студии звукозаписи. Совсем скоро на Дорожном радио.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд. Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов. Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
1: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Пишет пресса.
1: Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков рассказал, что во время одного концерта может потерять сразу несколько килограммов. Дело в том, что выступления артиста длятся около 3 часов. И по физической нагрузке вполне сравнимы со спортивным марафоном. Я за каждый такой концерт теряю по 4 килограмма, потому что 3 часа на стадионе. И это, по сути, спортивный марафон, рассказал певец. Восстановиться после насыщенного рабочего графика Сергею помогает отдых за городом. Там артист проводит время с семьей, занимается рыбалкой и домашними делами.
0: Интервью.
1: Кирилл Туриченко в недавнем интервью поделился своими впечатлениями от отцовства. Недавно его сыну Леону исполнилось 6 месяцев. По словам артиста, с появлением малыша забот стало больше, но они все приятные. Он уверен, что со временем ко всему можно привыкнуть и многому научиться. А главное, супруги стараются поддерживать друг друга и делить родительские обязанности. «Мало спать я научился давно, потому что много лет работал в ночных клубах, ездил сольными гастролями и выступал с Иванушками. Я очень благодарен Даше за то, что она меня поддерживает. Она может сказать: я побуду с Леоном, иди поспи, тебе рано вставать. У нас вахта, мы друг друга подстраховываем», рассказал певец.
0: Звезды за сценой.
1: Олег Газманов в личном блоге рассказал о неприятной ситуации. Жизнь – штука непростая. Она как тельняшка. Темная полоса, светлая полоса. Вот сейчас у меня темная полоса произошла, поделился певец. Дело в том, что в его студии звукозаписи произошел потоп. В котельной лопнул небольшой расширительный бачок, и вода дошла до помещения, где находятся компьютеры, жесткие диски, микрофоны и многое другое. В результате вся техника была залита водой, тем самым артист рискует потерять важные данные. Сейчас Олег Газманов готовится к юбилейному концерту. Если восстановить информацию не удастся, ему придется снова все переписывать. Но несмотря на случившееся, артист сохраняет оптимизм и напоминает: то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
0: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет новая песня Мэри Рэй. Моя любовь.
1: Когда с тобой

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: В Арктике запущен ледовый шелковый путь. Один из китайских перевозчиков отправил в плавание первый в истории контейнеровоз из Китая через Арктику. Судно вышло из порта Нинбо 15 августа и следует в Великобританию вдоль северного побережья России. Ожидается, что дорога займет до 20 дней. Это вдвое быстрее, чем путь через Суэцкий канал.
0: Россия.
1: Как и кому будут выставлять оценки за поведение в школах? С этой осенью нововведение затронет учеников со 2 по 8 классы в пилотных регионах, а с 1 сентября 2027 учащихся по всей стране. Как пояснило Министерство просвещения, новшество не повлияет на успеваемость, не будет учитываться в аттестате и не помешает сдать экзамены. Выставлять оценку

0: педагогический коллектив, а не отдельный учитель, а по трехуровневой шкале поведение ученика охарактеризуют как образцовое, допустимое или недопустимое. Между тем, подготовить ребенка к школе за год стало дороже. Минимальный набор школьников, в который входят форма, рюкзак, обувь и канцелярия, стоит порядка 19 тысяч рублей в среднем, что превышает показатели годичной давности на величину от 6 до 11%. Такие данные платформы ОФД приводит издание «Коммерсант».
1: Спорт.
0: Сборная России по художественной гимнастике выиграла командное золото на чемпионате мира. Во Франкфурте на Майне наши спортсменки набрали наибольшее количество баллов, опередив Болгарию и Китай. Это первое командное золото для наших гимнасток на чемпионатах мира за последние 5 лет. Россиянки выступали на турнире в нейтральном статусе, однако это не помешало им уверенно занять первое место.
1: Новые технологии.
0: Компания РЖД ввела в постоянную эксплуатацию цифровую модель железнодорожной станции. Автоматизированная система в режиме реального времени собирает данные о движении поездов, маневрах и занятости путей, а затем визуализирует работу. То есть показывает, где находятся вагоны и локомотивы, чем заняты пути и какие ведутся маневры. Данные поступают с колесных датчиков, устройств автоматики и программно-аппаратных комплексов. В перспективе система поможет железнодорожникам прогнозировать развитие событий на той или иной станции, определять возможные точки задержек составов, резервы пропускной способности и так далее. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический восьмиступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: А на Пятом канале солнце, горы и верный четвероногий друг.
3: Это собака-спасатель.
2: Эльбрус. Новые серии детективного сериала. Сегодня в 12.15 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
0: Дорожное радио.

0: миллионов. Загружайте в социальные сети свое видео, как вы поете. И у вас появится возможность выиграть 5000 рублей. Подробности на дорожное.ру. 5 звезд. Только на Дорожном радио. 18+.
1: Реклама.
2: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви и детей к школе.

0: более выгодно собирать в каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю каре. А вы?
1: ООО «Каре». УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
2: На старт! Внимание! Школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.
3: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
4: Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только любимая музыка.

0: я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
2: Дорожное радио представляет новая песня. Виктория Дайнеко. Нормально.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Стало известно, сколько детей впервые пойдут в школу 1 сентября. Новый учебный год в российских школах начнется в том числе для 1,5 миллионов первоклассников. Об этом сообщило Министерство просвещения. Ведомство отметило, что показатель сохранился на уровне прошлого года. Согласно рекомендациям Министерства, в сентябре и октябре первоклашек ждет не более 3 уроков в день по 35 минут. А домашние задания с нового учебного года для первоклассников отменены.
0: Новый закон.
1: Судебные приставы смогут напрямую получать кредитные истории граждан. Министерство юстиции разработало механизм, который позволит Федеральной службе судебных приставов направлять электронные запросы через систему межведомственного взаимодействия. Новшество позволит проверять заявления о нарушениях и выяснять, есть ли реальная задолженность и действительно ли с заявителем работают те, на кого он жалуется. Как отмечает парламентская газета, право на такие запросы у судебных приставов появилось еще в прошлом году, и новый документ лишь уточняет процедуру.
0: Мир.
1: Российские школьники блестяще выступили на Международной олимпиаде по информатике. Она прошла в Ташкенте. Все 4 участников нашей сборной вернулись с наградами. Владислав Жиганов и Максим Кравченко завоевали золотые, а Сергей Муханов и Владимир Звездин – серебряные медали. Ребята решали сложные алгоритмические задачи на языке C++ в условиях изоляции без доступа к телефонам или интернету. Общественная палата объяснила, кому увеличат выплаты после повышения минимального размера оплаты труда. Отпускные и командировочные вырастут только в том случае, если среднедневной заработок сотрудника за расчетный период оказался ниже установленного минимума. Больничные увеличатся, если у работника не было заработка, его средний доход был ниже так называемого МРОТ или страховой стаж составляет менее 1,5 года.
0: Транспорт.
1: Пассажирское авиасообщение возобновилось между Сирией и Россией после более чем 1,5 лет перерыва. Первый рейс Syrian Airlines прибыл в столичный аэропорт Шереметьево из Дамаска утром в воскресенье. Пока рейсы между Сирией и Россией будут выполняться раз в неделю, время в пути составляет порядка 4,5 часов. Напомню, авиасообщение между Москвой и Дамаском было прервано в декабре 2024 года. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
2: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
3: «Спортмастер» предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
4: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
0: Дорожное радио.

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся и после разлуки

были мы с тобой. Знаю, что скоро вдали телефонный голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Германом. Загружайте в социальные сети свое видео, как вы поете. И у вас появится возможность выиграть 5000 рублей. Подробности на дорожное.ру. 5 звезд. Только на Дорожном радио. 18+.
1: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу заказать песню «Юность» для своего папы. Желаю ему счастья и здоровья. До свидания.
2: Звук поставим.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Меня зовут Тарас Ванна. Я из Тамбова. Я хочу передать большой привет москвичам Байковой Екатерине и Воронину Александру. Песни Татьяна Куртакова «Алешенька». Спасибо, Дорожное радио. До свидания.
2: Алло, алло, Алешенька, светловолосый паренек. Алло, алло, алло, ножки гадают на любовь.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Передаю свой дружеский привет уважаемой Инне Георгиевне, Марии Афанасьевне, город Уфа, Башкортостан, Нине Ивановне, город Старистан, Башкортостан, Нине Антоновне, город Салават, а также всем своим знакомым, родственникам, сотрудникам. Уважаемые мои дорогие, несмотря на все невзгоды, я желаю вам хорошей погоды, неясных, солнечных и прекрасных вечеров, ночей, обалденных, незабываемых и нежных. Исполнение желаний все годы процветания, мира и добра, а главное, самое большое богатство. А это богатство, здоровье, долголетие и дети. Будьте счастливы на свете. Для вас музыкальным подарком пусть будет песня «Незабудка». Благодарность. До свидания.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. На вашу прекрасную передачу хочу заказать песню для главврача Родионова Дениса Владимировича, который работает в клинике онкодерматология города Луганска. Желаю мира, добра, процветания. Пусть ваша жизнь будет яркой, безмятежной, полной счастья и любви. Для вас звучит песня. А вам спасибо, Дорожное радио. С уважением, Нина Михайловна, город Луганск.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, мои любимые Дорожное радио. Сегодня я хотела бы поздравить своих одноклассников, у которых сегодня день рождения. Дай Бог им здоровья, счастья, благополучия в жизни. А вам, Дорожное радио, всех благ в жизни. Любим вас и всегда слушаем. Когда уже...

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Наша дружная компания поздравляет нашу самую мудрую, неунывающую подругу. С днем рождения! И мы желаем тебе, дорогая, чтобы каждый твой день приносил тебе только радости, от которых хочется жить, и чтобы здоровье не подводило. Ну а песню для тебя Дорожное радио поставит такую, чтобы ты всех нас представила сейчас рядом с тобой. Целуем, обнимаем, твои друзья. А Дорожному радио огромное спасибо.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хотим поздравить с днем рождения Михаила Анатольевича. С днем рождения, Михаил Анатольевич. Ты сегодня как батусик. В их пеленках и кричишь, новорожденный наш малыш. С днем рождения. Поздравили большая семья и жители ДП. Спасибо, Дорожное радио. До свидания.

0: Добрый вечер! Звоните еще!
1: Добрый вечер, дорогое дорожное радио! Очень вас прошу исполнить задушевную песню «Родная улица» в исполнении Вики Сагановой для меня и для моей подруги. Буду вам очень благодарна. Спасибо, дорожное радио!

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Тоже на радио хочу передать привет своему любимому мужу и сказать, что я очень его люблю, несмотря ни на что. И очень благодарна ему за все, особенно за малыша нашего сына Роберта. Я тебя люблю.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: как будто все по-прежнему. Люблю я.
1: Официальный сайт Дорожного радио.
2: Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
3: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
2: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
3: Всегда в это время.
2: На Дорожном радио.
4: Добрый вечер, Дорожное радио. Можно поздравить Наташеньку с днем рождения. Желаю ей крепкого здоровья и всего хорошего. А в качестве подарка песня Николая Баскова «С днем рождения».

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, дорогое дорожное радио. Хочу поздравить замечательного человека Татьяну из города Шахты Ростовской области. Желаю счастья и здоровья, улыбок, бодрости и сил, что каждый день обычной жизни лишь только радость приносил. И чтобы в эфире прозвучала для нее песня «Дарите женщинам цветы». Благодарю, дорогое дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу пожелать всего самого хорошего своим родственникам. Передаю им привет и своей подруге. Хочу заказать для нее песню «Спасибо, Дорожное радио».
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
1: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
1: Всегда в это время.
0: На Дорожном радио.
2: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня у моей подруги день рождения. Моя дорогая и любимая подруга, поздравляю тебя с днем твоего рождения. Я желаю тебе счастья, здоровья и позитива. Мы знаем друг друга наизусть. Я с дружбой с тобой. Будь счастлива. С днем рождения. Большое спасибо, Дорожное радио. До свидания.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Здравствуй, Дорожное радио! Хочу передать привет всем слушающим Дорожное радио. Пожалуйста, песня Татьяны Овсиенко «Дальнобойщик». Спасибо, Дорожное радио!

0: вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий Маликов.

0: меняется. Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет новая песня.
1: Всем привет, с вами «Вместе в пути» Акмаль. Прямо сейчас на Дорожном радио моя новая песня «Любовная». Хорошего дня!
2: Пады в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

И я не жалею ни дня. Мы больше с тобой не вдвоем. Но весь этот мир за меня.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествия.

0: путешествиях видел. Теперь можно путешествовать чаще.
1: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
2: Дорожное радио.

Мы весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в никакой.

водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни. Дорожная.

0: любил?
1: Конечно, нет. Твой голос изменился.
0: А я во сне к тебе сегодня заходил.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Общественная палата объяснила, кому увеличат выплаты после повышения минимального размера оплаты труда. Отпускные и командировочные вырастут только в том случае, если среднедневной заработок сотрудника за расчетный период оказался ниже установленного минимума. Больничные увеличатся, если у работника не было заработка, его средний доход был ниже так называемого МРОТ или страховой стаж составляет менее полугода. Точный размер минимального размера оплаты труда на 2027 год станет известен до конца года текущего.
0: Новые технологии.
1: Беспилотные грузовики и роботы-доставщики в России могут получить налоговые льготы. Правительство обсуждает снижение НДС для таких услуг с 22 до 10%. Это поможет сделать беспилотную доставку дешевле для клиентов. Сейчас беспилотные грузовики возят коммерческие грузы по федеральным трассам Нева, Дон и Восток. Однако автономные перевозки стоимости проигрывают обычным.
0: Мир.
1: Российские школьники блестяще выступили на международной олимпиаде по информатике. Она прошла в Ташкенте. Все четверо участников нашей сборной вернулись с наградами. Владислав Жиганов и Максим Кравченко завоевали золотые, а Сергей Муханов и Владимир Звездин – серебряные медали. Ребята решали сложные алгоритмические задачи на языке C++ в условиях изоляции, без доступа к телефонам или интернету. Всего международная олимпиада по информатике в Узбекистане собрала почти 400 школьников из сотни стран.
0: Спорт.
1: Российская гимнастка Ангелина Мельникова стала чемпионкой Европы в опорном прыжке. Еще одна россиянка Анна Калмыкова оказалась на пятой строчке. Ранее Ангелина Мельникова победила в личном многоборье и завоевала две бронзовых награды на бревне и в вольных упражнениях.
0: Транспорт.
1: Аэропорт турецкого Стамбула впервые стал самым загруженным в Европе. Авиагавань обошла многолетнего лидера лондонский Хитроу. В июле разница составила почти 300 тысяч пассажиров. А всего в прошлом месяце стамбульским аэропортом воспользовались свыше 8 миллионов человек. Отмечу, что воздушная гавань Лондона удерживала статус крупнейшего аэропорта Европы более 20 лет, потеряв первенство только в 2020-м из-за ковидных ограничений. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Наталья Подольская и Регина Тодоренко. Подруга.

я скажу по-польски, прошу, пани, прими таким, как есть. Не буду больше петь, но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Общественная палата объяснила, кому увеличат выплаты после повышения минимального размера оплаты труда. Отпускные и командировочные вырастут только в том случае, если среднедневной заработок сотрудника за расчетный период оказался ниже установленного минимума. Больничные увеличатся, если у работника не было заработка, его средний доход был ниже так называемого МРОТ или страховой стаж составляет менее полугода. Точный размер минимального размера оплаты труда на 2027 год станет известен до конца года текущего.
0: Новые технологии.
1: Беспилотные грузовики и роботы-доставщики в России могут получить налоговые льготы. Правительство обсуждает снижение НДС для таких услуг с 22 до 10%. Это поможет сделать беспилотную доставку дешевле для клиентов. Сейчас беспилотные грузовики возят коммерческие грузы по федеральным трассам Нева, Дон и Восток. Однако автономные перевозки стоимости проигрывают обычным.
0: Мир.
1: Российские школьники блестяще выступили на Международной олимпиаде по информатике. Она прошла в Ташкенте. Все четверо участников нашей сборной вернулись с наградами. Владислав Жиганов и Максим Кравченко завоевали золотые, а Сергей Муханов и Владимир Звездин – серебряные медали. Ребята решали сложные алгоритмические задачи на языке C++ в условиях изоляции без доступа к телефонам или интернету. Всего Международная олимпиада по информатике в Узбекистане собрала почти 400 школьников из сотни стран.
0: Спорт.
1: Российская гимнастка Ангелина Мельникова стала чемпионкой Европы в опорном прыжке. Еще одна россиянка Анна Калмыкова оказалась на пятой строчке. Ранее Ангелина Мельникова победила в личном многоборье и завоевала две бронзовых награды на бревне и в вольных упражнениях.
0: Транспорт.
1: Аэропорт турецкого Стамбула впервые стал самым загруженным в Европе. Авиагавань обошла многолетнего лидера лондонский Хитроу. В июле разница составила почти 300 тысяч пассажиров. А всего в прошлом месяце стамбульским аэропортом воспользовались свыше 8 миллионов человек. Отмечу, что воздушная гавань Лондона удерживала статус крупнейшего аэропорта Европы более 20 лет, потеряв первенство только в 2020-м из-за ковидных ограничений. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя, где моя любимая?

я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

0: любимая, была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.
1: Вместе, вместе в пути, вместе.
2: Дорожное радио.
1: Дорожное, дорожное.
2: Вместе в пути.

Из нас на свете есть места, куда приходим мы на миг отъединиться, где память, как строка почтового листа. Нам все.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Здравствуйте! С вами на волнах дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи в пути!

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня будем искать место для самостоятельной помывки автомобиля. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Ну а что, тема всегда актуальная. Я насчет чистоты вашей ласточки. Так что сразу перечислю места, где это точно можно делать. Закон разрешает мыть машины на лицензированных автомойках, в том числе самообслуживание, в закрытых гаражных комплексах, оборудованных стоком с фильтрами, специальных асфальтированных площадках в промзоне, а также на территории личных садовых участков. Теперь где нельзя? Подробного списка, в общем-то, и нет. Правда, КАФ, как федеральный закон, ограничивает мойку у водоемов и в лесах. Но это все. Зато отрываются региональные кодексы. Вот в этом случае можно действительно попасть, что называется, в засаду. Как правило, после изучения таких законных и подзаконных актов, выясняется, что автомобиль можно помыть нигде. Кроме, естественно, специально отведенных мест, а это лицензированные автомойки, закрытые гаражные комплексы со стоками и так далее. Впрочем, дозволяется делать легкую очистку. Ну, там фары протереть или номера. И переходим к наказаниям за самостоятельную мойку в неположенном месте. Тут все зависит от региона. В столице, например, за мойку во дворе жилого дома вас могут оштрафовать 1000 на 5. А вот где-нибудь за Уралом, в маленьком районном городке, все удовольствие обойдется рублей в 500. И еще, если точная сумма штрафа не установлена, будет действовать наказание за нарушение санитарных норм. Там тоже может набежать вполне прилично, до нескольких тысяч рублей. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.